0: Lo más del verano. Lo más del verano.
1: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.